0: Surf 97.3 FM. FlagoBeachRadio.com.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,